0: Mehr Musik, das Live-Radio.net.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,